Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
0: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Проснулись, друзья. Ну и отлично. Вторник, 23 июня. Уже подготовил пару сюрпризов. Одно из них с Олей Мишо. Осталось обнаружить второй. Удачи желаю всем в поисках. Делай громче ваш радиоприемник или умную колонку. Алиса, 40, пожалуйста. Мы начинаем.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соляни шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Начинаем программу. Соляни шоу начинается, друзья. Всем еще раз хорошего дня, ярких эмоций. Вторник у нас с вами на календаре в Соляной студии. Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Кстати, вот у меня с одной стороны здесь написано, что есть комментарии, с другой стороны я их не вижу. Давайте будем разбираться с этой темой. Есть или нет? Напишите, пожалуйста, кто-нибудь что-нибудь в Макс. Просто там какой-нибудь, я не знаю, значок, лайк отправьте или еще что-то такое. Не значок, лайк поставьте, а какой-нибудь просто комментарий. Напишите там «Доброе утро!» и откуда вы в эту самую минуту. И заодно привет передадим и проверим, насколько все работает. Просьба такая будет. Группа «Утреннего шоу» в ВК вроде работает. Заходите, группа «Солями шоу» называется. Там есть видеотрансляция, прямая видеотрансляция из студии. Ну и, в общем, Гутен Морген, который в эту самую секунду зевая встречает новый день. Также читаю все ваши комментарии абсолютно с удовольствием. Через приложение можно написать телеграм. Канал должен работать. Слушай, когда 4 дня на работе нет у тебя, соответственно, приходишь, то здесь что-то не так, что-то то здесь не работает. Тут ВКонтакте опять в видеотрансляции поменял, например, поменял свою... как это правильно даже сказать-то с утра. Ну, в общем, по-другому все стало, и пришлось вот сегодня время потратить, чтобы это по-другому изучить, да. Так, ну что, друзья, сегодня, между прочим, еще и день без обид. Такой вопрос в проброс, обидчивый или нет, вы человек. Так, давайте разбираться. Красновишерск. Грибной сезон открыт. Да ладно уже, грибочки. Слушайте, лето летит. Вот и самый длинный день у нас с вами. 21 числа прошел, да, хотя вот судя по тому, как светло на улице с утра и даже ночью, мы еще поживем в какой-то момент в этом самом режиме. После этого, конечно, дни будут становиться короче, но тем не менее. Слушай, ну, кто следил за моими передвижениями по Петербургу, я могу сказать, что в Питере реально. Я в Питере в этот период никогда не был, то есть чаще это был сентябрь, наверное, март, апрель. Но вот чтобы в белые ночи попасть, да и с погодой еще повезло, я могу сказать, что вот реально белые ночи, светло как днем. Просыпаешься, думаешь, так, сколько времени-то? Думаешь, уже там часов 6-7 утра, смотришь на часы, 2 часа ночи. А реально, светло, ребята, и солнце так чуть-чуть поблескивает. Прикольно вообще выглядит. В Перми тоже белые ночи, но они все-таки не такие, как в Питере. Они уходят в ночь на короткий промежуток, потом возвращаются обратно. В Питере я такого не заметил. Оля грибы выкладывает. Оля, я надеюсь, это не поганки вы нам сфотографировали, это лисички? Что это за грибы? Учитывая, что у Ольги они в сковородке уже лежат, с картошкой перемешана, такая жареха готовится, я думаю, что все это вполне себе съедобно. Оля у нас 100% по грибам профессионал, здесь Ольге можно доверять. Так, в Красновишерской погода хорошее настроение, отличное. Ночью капец, какая погода была, всем хорошего дня, что гроза. Но в Пермском крае ничего не меняется. Вот даже я тут 3 дня отсутствовал. Приехал, дождик опять-таки, гроза. Грозы какие-то, все, как и было там неделю назад, облачно с прояснениями, дождь начнется около 18.00,

продолжаем программу, друзья мои. Возьми телефон, напиши, как дела, как просыпается, как воспринимается этот самый вторник, как продолжаете проводить лето, кто чем занимается, заходите, пишите, кто в отпуске уже, тоже любопытно. Ну, бывает, что в отпуске не спится, поэтому громко с Олей Мишоу и вперед какие-то подвиги совершать, ну или кто на работу отправляется. Еще раз, мой канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК с Олей Мишоу. Нина, привет, доброе утро. Нина выкладывает любопытное видео, в котором принимают участие Снежок и Уголек. Это такие, судя по всему, роботы, что ли. Роботы-колонки, которые танцуют. Как выглядит, можно посмотреть. Ну, может быть, игрушки. 17 градусов в настоящий момент в Мариэл. Днем сегодня 22, облачная погода. Грозы, грозы, ребята, начались. Вот в Мариэл тоже, соответственно, погода неустойчиво солнечная, а именно как раз с дождями и с этими самыми грозами. И вот мне то тут, то там отправляет. Из Пермского края тоже картинки с дождями, мощными ливнями. В Екатеринбурге, говорят, в Свердловской области вообще вчера ураганный ветер был. Так что вот такой настрой по погоде. Так, заходите, пишите, все с удовольствием читаю. Сейчас на короткую паузу прорвемся.

0: утро.
1: Так, друзья, продолжаем утреннюю перекличку. Всем еще раз доброе утро. Приморско-Ахтарск на связи. Краснодарский край, Леонид, привет. Азовское морюшко. Морюшко, как водичка в Азовском морюшке? Хочется спросить. Прогрелась уже, нет? Потому что температура, которую вот неделю назад еще из Сочи, из Анапы отправляли, там 21-22. Ну, как-то мне кажется, знаете... Не, ну, понятно, что в Пермском крае такая температура на улице. Вода градусов 18, наверное, 17 тоже еще не успела прогреться. И успеет ли? Уже первый месяц лета где-то в стороне находится. Сколько в Азовском море температура? Сережа, привет, Пермь, Зося, Янюте. Доброе утро. На улице влажно и тепло. Всем желает Сергей хорошего настроения. Сереж, спасибо большое. Друзья, заходите, пишите. Еще раз, мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Там я записал утреннее приветствие. Ну вот, Иван тут сообщает, что сегодня у нас, помимо всего прочего, Международный Олимпийский день, День балалайки и Международный день вдов. Вот как-то так, да. Спасибо. Я про это тоже рассказываю. Я про сегодняшние праздники и события стараюсь тоже делать в видеообзоре утреннем первом в канале в Макс в своем. Так что смотрите. Пока давайте с новостями разберемся.
0: Однажды в России.
1: Житель Уфы похитил у сахалинских пенсионеров 6 миллионов рублей. Студента поймали в Южно-Сахалинске с муляжом денег. Вот, понимаешь ли, пострадали бабушки-дедушки. 19-летний курьер, друзья мои, пресс-служба МВД по Сахалинской области сообщает. Молодого человека завербовали через приложение для знакомств. По данным ведомства, парень прилетал на Сахалин трижды. Сначала забрал конверты у двух пенсионеров и передал деньги сообщникам, своим сообщникам в Москве. Затем вернулся за деньгами третий потерпевший и отвез их уже во Владивосток. В третий раз он прилетал за еще 2 миллионами у 86-летней женщины, но та передала муляж по указанию оперативников. Тут уже, видите, бабушка оказалась непростой. Рядом находились оперативники, да? Студента задержали в аэропорту при попытке вылететь в Новосибирск. Слушайте, широкими шагами шел, работал по всей России, от Москвы до Владивостока. С перелетом этакой Казанова, да, такой, который старушек обирал. В общем, его завербовали через девушку, с которой он познакомился в приложении для знакомства, а затем запугали уголовным делом. Теперь вот возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Но вот 19 лет пареньку всю жизнь себе загубил. Знакомство через сайт для знакомств, да, познакомился, потом пригрозили уголовным делом и в итоге получил это самое уголовное. За что боролся, на то, что называется, напоролся. Ну, здесь 6 миллионов. А вот наш с вами коммунист Геннадий Андреевич Зюганов, помните выборы 1900... Серьезно, я сейчас не ошибаюсь, 1996 года, помните? Так вот, Геннадий Андреевич предложил... 6 миллионов по сравнению со 130 триллионами. Это, знаете, это даже не семечки, это как-то так растворяется в стороне. Так вот, Геннадий Андреевич Зюганов, точнее, в понедельник, страна с удивлением узнала, чем выходные занимались отечественные коммунисты. Они на своем предвыборном съезде выдвигали кандидатов в депутаты и снабжали их, так сказать, на дорожку идеологическим багажом, судя по всему. Так вот, лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов при этом напутствовал: получив рычаги государственного управления, надо не мелочиться, а первым делом изъять из банков все сбережения граждан. 67 триллионов рублей, чтобы направить их в реальный сектор. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег, 67 триллионов и 63 триллиона от предприятий. В сумме это 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров, указал Зюганов и добавил: они не вкладываются ни в производство, никуда, даже в победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро, и я бы на месте президента решил бы все одним указом. Тут стоит, наверное, порадоваться, что Геннадий Андреевич у нас пока, слава богу, не президент, да и вроде уже не выдвигался. Последний раз от коммунистов у нас кто шел? Харитонов, по-моему, Николай, да? Так вот, вспоминая 91-й год, все чудесатее и чудесатее. Мне кажется, он взял такую большую свинью, подложил в настоящий момент своей же партии. Как же с таким напутствием-то вы думаете, да, когда изъять и перераспределить? Чаяние 1917 год у нас с вами. Итак, государство, знаете, с 1991, а дальше был 97-й, доверие подорвано. Мое поколение до сих пор с недоверием смотрит на происходящее. А тут еще и вот когда. Все чудесатее и чудесатее.
0: Соль FM.

0: Соль опрос.
1: К теме дня, друзья, сейчас мы с вами перейдем, но перед этим пара сообщений из Макса прочитаю. Я Айрат, доброе утро, Лысьва просыпается. Всем хорошего дня желает. Спасибо, Айрат, огромное. Лысьва, доброе-доброе утро. Ну и Леонид сообщает, что водичка в районе Приморско-Ахтарска парное молоко. Я не поверил Леониду сначала. Зашел посмотреть в интернет, 26. Ну, действительно, парное молоко, хочется сказать, да. Поэтому, может быть, друзья, какие-то другие... найти реально это такие места отдыха летнего. Не все же в Сочи ехать, правильно? Вот есть как вариант Приморско-Ахтарско-Азовское море. Там можно поиграться у Леонида, видимо, с животными на ферме, да? Ну и вот, соответственно, 26 градусов. Мило, на самом деле, мило. Как-то так. Ну что, к теме дня, друзья, давайте переходить. Сегодня она такая простая, но немного погружающая нас с вами в детство. Про вашу коробку ностальгии будем общаться и разговаривать. Что у вас там в этой самой коробке ностальгии лежит? Или есть, или нет такая коробка ностальгии? Может быть, у вас игрушки какие-то с детства остались? Кто-то марки коллекционирует, например. Кто-то виниловые пластинки. У кого-то игрушка, как я уже сказал. Ну, в общем, есть или нет у вас какой-нибудь артефакт из детства, друзья мои, который до сих пор с вами, признавайтесь. Ну, может быть, у вас где-то в шкафу лежит коробка с сокровищами, с фантиками, да, там камешки и одна загадочная пуговица с четырьмя дырками. Такой вопрос, друзья. Какие вещи из детства у вас до сих пор рядом с вами? Какие вещи из детства вы храните? Заходите, пишите. Сейчас в канале Макса я в видеоформате этот опрос выложу. В группе утреннего шоу он уже вышел. Пожалуйста, в группе Радио Соль ФМ. Заходите, напишите. Через приложение можно написать или телеграм-канал Макс. Итак, что из детства до сих пор рядом с вами? Напишите, пожалуйста, из вещей. Сейчас про вещи у нас с вами речь идет.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: продолжаем программу. Соли Ми Шоу продолжается. Всем еще раз отличного дня. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Тамара, привет огромный. Доброе утро. Тамара просит прощения. Но это, видимо, к тому, что сегодня день без обид. И у своих обидчиков это самое прощение можно попросить какую-то минуту. Или кого обидела, прости. Знаете, так тоже бывает, да. Тамара, спасибо большое. Ну и мы с вами общаемся, друзья, по поводу игрушек из детства, игрушек или каких-то вещей, может быть, с вами... Но у меня игрушек точно с детства не осталось, хотя если у родителей на даче посмотреть, может быть, какие-то такие предметы и вещи, которые уже не... даже не в рабочем состоянии, может быть, где-то там в мешках далеко-далеко на антресолях, в шкафах, где-то, может быть, там и лежат, если покопаться, хотя я сомневаюсь, потому что, скорее всего, уже выбросили мою ЭВМ. Была такая игрушка, не электронно-вычислительная машина с такой большой глобальной позицией, но у меня была, и там можно было на разные вопросы отвечать. Или бегемоты, помните, такая игра была, бегемоты шарики ели, вот они, по-моему, долго хранились, не знаю, может быть, и до сих пор в таком живом формате. А что касается... дома, то нет, ничего из родительского дома ничего с собой не брал, кроме, наверное, каких-то похвальных грамот и дипломов, которые со времен школы остались. Но они как бы все равно в том или ином формате ценные, и я с ними в институт поступал, соответственно, они там какую-то роль играли в получении общих баллов на тот момент. ЕГЭ и ОГЭ у нас не было, там всевозможные вот эти... Сейчас тоже, по-моему, добавляют за ГТО, добавляют, за участие в олимпиадах добавляют, баллы набрасывают, то есть есть какая-то возможность увеличить сумму тех баллов, которые вы в ОГЭ, ЕГЭ получили, да. Вот, наверное, вот это, наверное, хранится до сих пор где-то. Так, ну, давайте будем читать те сообщения, которые вы пишете. Заходите, пишите еще раз мой канал в Макс, лично Эдуард Кузнецов. Подписывайтесь, пожалуйста, группу утреннего шоу ВК Соли Ми Шоу через приложение и телеграм-канал Радио Соль ФМ. Пишите, официально группа радиостанции, там этот пост тоже есть. У Ивана вот, к сожалению, ничего из таких игрушек не осталось, только память, пишет Иван, только память о беззаботном детстве, а из вещей, к сожалению, ничего. Хотя вот, наверное, какую-то там игрушку, там, марионетку какую можно было бы оставить, чтобы, ну, там, для истории хотя бы, чтобы потом детям своим показать. Мария, привет, доброе утро. Часы моей бабушки тикают до сих пор. Да, мы же в свое время перешли уже на часы кварц, в большинстве своем.
1: Соль опрос.
0: У нас вот сейчас часы, они от батареек работают, по сути. Ну или там с авто под заводом, но это уж я не знаю, какие дорогие часы должны быть, чтобы они в таком формате работали. А вот от бабушки, которые остались, вот раньше делали, хочется сказать, тикают до сих пор, то есть заводишь их, и они у тебя показывают нужное и правильное время. И самое главное, воспоминания эти самые показывают, которые о бабушке, о детстве остались. Воспоминания. Угу. Лена, привет. Доброе утро, Пермь. На 50-летний юбилей бывшему супругу такую капсулу времени подарю, пишет Лена. Наполнена всякими разными штуками из нашего детства и юности. Интересная задумка, конечно, у производителя. Открывай и вспоминай. Называется. Надо понимать, что там в этой самой капсуле времени находится. Выглядит-то, конечно, реально, как задумка замечательная. Ну, или я тоже, когда провожу какие-то юбилейные вещи на 50-летие, я как раз акцентирую, что продаются такие очень любопытные наборы. Там календарь, например, за 1987 год лежит. Это помимо там жвачек Лавис, помимо доктора Пеппера, помимо Тамагочи, какие-то такие вещи. Там назад в 90-е, я даже эти коробки помню, как называется. Тоже интересная задумка, но у Лены капсула выглядит как пионерское прошлое, потому что с пионером, который в руках держит спутник, ну и написано «Капсула времени». Открывай и вспоминай, что там в этом самом детстве было. Такой вопрос, друзья, очень любопытный. Что вы храните дома? Что у вас хранится дома с самого вашего детства? Заходите, пишите. Песенка сейчас будет такое тоже. Воспоминание доброе, правда, из начала нулевых.
1: как семья, мы большая.
0: Хочется взбодрить всех.

0: продолжаем программу, друзья. Мы сегодня про вещи, которые рядом с вами с самого детства находятся, общаемся и разговариваем. Мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Мой личный канал. Заходите, пишите. Группа утреннего шоу ВК Соля Мишоу. Марина Киров. Привет, доброе утро. Замечательное утро сегодня в Кирове. 5:43 в настоящую минуту. Да, плюс 15 градусов. И у Марины хранится больше 65 лет моя распашонка, пишет Марина. И волосики после моего крещения. О, как! Красиво, красиво. Друзья, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши комментарии, что вы храните с самого-самого детства. Пока же гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Так, гороскоп на 23 июня. Овны, наслаждайтесь каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите моменты. Как там в песне? Я в моменте. Да. Тельцы, сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью. Хороший день, хочется сказать. Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно. Раки, если вы возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль. Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий. Девы, отказывайтесь от предложений коллег в чем-то вам сегодня помочь. Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу. Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах. Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах. Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена. Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения. Рыбы, откажитесь от проявления инициативы. Пусть сегодня решают за вас. Такой гороскоп на 23 июня.

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Так, друзья, ну что, на этой неделе буду вам рассказывать про такую историю, как тихий отпуск. Ну, это для тех, кто не может себе позволить полностью на месяц или хотя бы на две недели отключиться от поставленных задач, да. Ну, с работы не отпускают, такое бывает. Или отпуск в январе отгулял, и до следующего января ждать еще и ждать. Давайте проверим, получится ли у вас освободить часть рабочего времени для отдыха. Вообще, желание сэкономить как можно больше сил на работе, а по возможности еще и отдохнуть без отрыва. Отдел разделяют многие. В эпоху гибридной и удаленной занятости появилось немало способов реализовать это на практике. Рабочая тактика, когда сотрудник выполняет свои обязанности по минимуму и при этом ищет возможность совместить их с чем-то приятным. Вот и получил название «Тихий отпуск». Разберемся, как его использовать, чтобы не навредить работе и при этом позволять себе отдохнуть даже до наступления официальных выходных в вашем рабочем графике. Начну с самого рассказа, что такое тихий отпуск и в чем его особенность. Итак, тихий отпуск – это ситуация, когда сотрудник отдыхает рабочие часы или дни, но не берет официального отгула или отпуска. О таком тренде активно заговорили после пандемии. В 2024 году, например, в США провели опрос, который показал, 28% работающих отдыхали, ничего не сказав об этом работодателю. Трудящимся на удаленке проще отдыхать, не привлекая внимания работодателя. Для этого они порой используют приемы, которые позволяют им имитировать работу. Например, двигают мышью, если у них включен тайм-трекер, или работодатель требует находиться онлайн. Так поступает почти 1/3, 31% участников опроса. Многие выключают видеокамеру на онлайн-совещаниях, оставляя лишь наушники, и отправляются во время рабочего созвона в маникюрный салон или косметологу, спортзал или на занятия йогой, а порой просто на пляж. Кроме того, на время тихого отпуска люди могут настроить отправление электронных писем с отложенной датой и временем или просто посылать заранее приготовленное сообщение в рабочие чаты или мессенджеры. Некоторые настраивают отправку таких писем даже во внерабочие часы, чтобы создать видимость сверхурочной занятости. Так иногда делают 30% опрошенных. Если сотрудник выполняет свои рабочие обязанности, в тихом отпуске нет ничего криминального. Более того, некоторые специалисты считают, что таким образом человек учится выстраивать баланс между работой и отдыхом, что в итоге пойдет на пользу и ему, и его компании. Почему тихий отпуск – необходимость для многих, расскажу в следующем часе, в следующем лайфхаке.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 23 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 21-23 градусов, вечером до 16. В северной части днем до 24-26 градусов, вечером до 17.
2: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: ты бьешь меня сегодня.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Счетная палата России опубликовала доклад о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов страны в январе-мае 2026 года. Согласно документу, по состоянию на 1 апреля этого года в консолидированный бюджет Пермского края было зачислено 26,5% от общей суммы собранных налогов. Остальные 73,5% направлены в федеральный бюджет. По объему перечислений собранных налогов в бюджет страны Пермский край занимает 4-е место среди регионов России после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Оренбургской области. В прошлом году в Пермском крае произошло 15 аварий с детьми, которые управляли мопедами и питбайками. Это на 71% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в госавтоинспекции Прикамья. Количество ДТП с мотоциклами и квадроциклами выросло на 655%. Всего произошло 48 аварий, в которых двое погибли и 46 человек получили травмы. 40 из 48 аварий произошли по вине детей, которые сели за руль без знаний и навыков правил дорожного движения. С начала этого года в регионе зафиксировано уже 9 таких аварий. Чаще всего они происходили в Пермском округе и в отдаленных районах Перми. В нашем крае 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это ежегодное событие, которое проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Ярмарка объединится искателей и работодателей из разных отраслей – промышленности, агропромышленного комплекса, общественного питания, сферы услуг. Предприятия представят вакансии с конкурентной зарплатой и возможностями карьерного роста. Для участников предусмотрены практические занятия по подготовке к собеседованию, открытый диалог с работодателями, консультации по программам обучения и летнему трудоустройству, а также знакомство с вакансиями для подростков «Хочу работать». Мероприятия пройдут во всех офисах Кадрового центра работы России по Пермскому краю. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Еще раз доброго утра желаю всем, друзья. 23 июня у нас с вами на календаре. Пусть день стартует как ракета и солями шоу. Бодро, ярко, весело и с отличным настроением.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья. С удовольствием читаю все ваши сообщения, которые вы пишете под утренним моим постом. Мой канал в Макс личный, Эдуард Кузнецов называется. Кстати, кто желает побывать в Царском селе, ну хотя бы на мгновение прикоснуться к прекрасным видам Петергофа, Петербурга и города Пушкин, заходите в моем канале Макс. Есть по этому поводу небольшой абсолютно репортаж. Посмотрите, солнечный Питер. Такое редкое бывает, но тем не менее вот с погодой действительно повезло. Также, друзья, читаю ваши сообщения из группы утреннего шоу ВК, Солями шоу называется группа, через приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальная группа радиостанции, там тоже можно написать какие-нибудь сообщения. Заходите, все с удовольствием читаю, начинаю с канала Макс, по традиции уже со сложившейся. Доброе утро, привет большой БКПРУ5, это у нас Березники, Динария и Анастасия в эту самую минуту просят песню группы «Руки вверх». Давайте «Сияй» послушаем, мне кажется, из последних очень-очень достойная музыкальная композиция. Ну, по крайней мере, она такая лирично заряжающая и дарящая такие воспоминания о группе «Руки вверх». И, в принципе, мы сегодня с вами общаемся про детство точно так же. Зайдите, напишите, что с самого детства с вами хранится. Есть или нет какие-то вот такие предметы, тоже с удовольствием читаю все ваши сообщения. Так, Василий, здрасте. В соседней машине песню услышал, прям зацепило. Нужно в релиз

0: последний раз был. Ну, буквально через несколько минут сюда тоже вернемся.
1: «Однажды в России».
0: А тут у нас Настя, доброе утро. Доброе утро, Кудымкар на связи, у нас солнышко. Солнечный Кудымкар, привет вам огромный. Привет, приветча. Так, друзья, ну чего тут, к новостям, что ли? Идем дальше. Вода с опасной химией найдена в школах и детсадах в 40 регионах России. В 40 регионах, друзья. Химикаты просто-напросто. Кран открываешь, а там непонятно, что бежит. В Калмыкии, например, почти 40% проб не соответствует санитарно-химическим нормам, а в 40 регионах просто грязная вода бежит из-под крана. По данным ведомства, в Карелии доля опасных проб составила 36%, в Томской области 31%, в Архангельской почти 30%. По микробиологическим показателям хуже всего ситуация в Карелии, где 15% проб не соответствует этим требованиям. Также ситуация сохраняется трудная в Хабаровском крае, в Туве, в Дагестане. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе нарушений не зафиксировано. Не, ну имеется в виду, в школах брали пробы и, соответственно, в детских садах. В среднем по стране удельный вес некачественных проб по санитарно-химическим показателям составляет 6%, по микробиологическим 2,8%. Ведомство продолжает мониторинг качества воды в детских учреждениях. Но мне кажется, слушайте, ну, компьютеры покупают, доски вот эти вот в школы покупают. Ну, поставьте вы фильтры хорошие просто на входе. Сейчас как раз лето идет. В детских садах можно сделать эти самые врезки, и чтобы у детей, а я, в общем, за это, была качественная, хорошая, отфильтрованная вода. Потому что в большинстве своем в столовых, которые готовят прям детской кухни, у нас есть в детских садах же точно так же, не везде же кейтеринг привозят такие в школу, готовят на воде, которая из-под крана бежит, она в 40%, смотрите, со случаев не соответствует санитарно-химическим нормам. Как бы надо о здоровье детей это подумать заранее, поэтому обратите внимание на эту самую воду.
1: Есть город на одной волне.

В ритме города. В ритме края. В ритме города. В ритме края.

0: Соль опрос.
1: Так, друзья, ну что, к теме дня переходим. Всем еще раз доброе утро, хорошего пробуждения желаю я. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Елена на связи, привет огромный, тоже рад читать вас в эту самую минуту. Ну и руки вверх, я бы не забыл, расставил, музыкальная композиция звучит буквально после того, что я почитаю ваше сообщение по поводу того, что у вас хранится дома с самого детства. Такой вот сегодня у нас любопытный вопрос. Вспоминаем это самое детство, вспоминаем то, что у вас там где-то лежит на тренсорах или рядом стоит. Василий вспоминает: мама из Болгарии привозила машину на пульте примерно в 1986 году. Машина целая, но когда пульт сломался, я его обрезал, а еще велик до сих пор у Василия жук называется, велик жук. Прикольно. Кстати, в Болгарии в Варне есть потрясающий большой музей советского прошлого, и там все, что ты хочешь. И не хочешь того же, начиная от автомобилей советского прошлого до всевозможных тоже таких вот игрушек, автомобилей, великов, жук, машинок на пульте, без пульта работающих. Будьте когда-нибудь в Варне, обязательно заедьте, посмотрите, полюбопытствуйте. Ну, просто человек советский может там многие часы провести, от витрины к витрине передвигаясь. Оля, привет! Много чего, говорит, все не перечислить. Вот только тот человек, который хранит. Ничто в доме не хранится так долго и трепетно, как вещи под названием «А вдруг пригодится», да. Елочные игрушки, шахматы. А если в сарай залезть, пишет Ольга, то там все остальное. Недавно перерывала мешки, нашла свое платье из детства, в котором Ольга, видимо, ходила на утренники в детском саду. Такое платье года на 3-4. Наверное. Белое, красивое платье. Не, выглядит очень-очень мило. И самое интересное, что действительно хранится ведь до сих пор просто, да? Прикольно. Друзья, заходите, пишите, еще почитаю все ваши сообщения. Что у вас хранится дома с самого вашего детства?
0: Лето в ритме города. Это...

0: «Наука и техника».
1: В России стартовали продажи автомобилей «Волга». «Волга», друзья, помните легендарную марку? И 3110, по-моему, была последняя. А, они еще как бы пытались что-то вроде «Ягуара» сделать, но это не было так массово. Посмотрим, насколько сейчас все пойдет как надо. Вообще, я за наш завод в Нижнем Новгороде держу кулачки. Правда, цены. Цены. Но вы в России производите, но сделайте дешевле китайских кроссоверов, да? Вы полностью взяли с них оболочку. В общем, в линейку вошли седаны, два кроссовера. Ну, российский автомобильный бренд «Волга» объявил о начале продаж. И модельный ряд включает три автомобиля. Бизнес-седан S50, среднеразмерный кроссовер K40, флагманский внедорожник K50. Машины уже доступны в сети официальных дилерских центров по всей стране. Производство автомобиля организовано на заводе в Нижнем Новгороде. Как заявляет компания, максимальная мощность предприятия составляет 110 тысяч автомобилей в год. В дальнейшем бренд планирует расширять локализацию и постепенно сформировать полностью оригинальный модельный ряд. Ну, свежо предание, да? Но все, что касается нашего автопрома, верится с трудом. Базовой моделью линейки стал седан «Волга S50». Автомобиль оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 150 или 200 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Стоимость модели начинается от 2 900 000 рублей. Выглядит, кстати, очень стильно. Кроссовер «Волга K40» предлагается в двух вариантах: с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и с 2-литровым мотором на 200 лошадиных сил. В старших версиях автомобиль получает полный привод и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Цена модели стартует с 2 750 000 рублей. Флагманский кроссовер K50 оснащается 238-сильным турбированным двигателем объемом 2 литра, 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Стоимость автомобиля начинается от 4 200 000 рублей. Все модели адаптированы к российским климатическим условиям. В базовое оснащение входит так называемый зимний пакет. Подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя. На автомобиль распространяется гарантия сроком 5 лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. По данным компании, на предприятии в Нижнем Новгороде действует многоуровневая система контроля качества. Уровень надежности продукции должен соответствовать мировым стандартам. Я очень надеюсь, что заявленное соответствует действительности, потому что «Волга», начиная с давних времен, все-таки была таким престижным автомобилем. Я надеюсь, что те модели, которые сейчас у нас появились в продаже, они тоже завоюют место в сердцах отечественного, российского нашего покупателя-потребителя. Так что, друзья, кто интересуется, вот вам фактически локализованная, правильно, красивое слово, замена китайским автомобилям.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: Продолжаем программу, друзья. Соленое шоу продолжается. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем еще раз желаю отличного утра. Вторник у нас сегодня с вами 23 уже июня. Последняя неделя, да, июнь-то. Следующий уже где-то июль начинается со среды. Да, со среды, по-моему, это посчитать. Июнь-то короткий у нас, 30 дней, соответственно, еще неделька. И, соответственно, мы с вами уже во втором месяце лета окажемся. Настя из Кудымка, солнечно с утра, но тучки ходят. Вот видите, в Пермском крае, кстати, в ближайшую неделю такая дождливая погода ожидается, поэтому запасаемся зонтиками. Также, друзья, мы сегодня с вами общаемся на тему, что вы храните дома с самого детства. Заходите, пишите. Еще раз с удовольствием все ваши комментарии читаю. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, мой личный канал. Вот здесь вот поздравления с днем рождения прилетели. Вяткина Евгения поздравляет в эту самую минуту Мария, мужа своего. Очень сильно тебя люблю, Женя. Хочется от Марии вам прочитать это самое сообщение. Желает идти ровными дорогами, Мария, чтобы сбылись все мечты, достигнуть всех целей, радоваться жизни. Тортик твой, если что, убрала в холодильник. Свой кусок уже отрезали, Мария, к вопросу от этого самого тортика. Вот есть тортик для именинника с утра. Можно вернуться там после этого, взять ложечку и так, смакуя по кусочку, этот торт съесть. Я присоединяюсь к поздравлениям, Евгений, чтобы все у вас было в жизни ровно, хорошо и позитивно. Что вы храните дома с самого детства? Мы еще тут к вопросу такому перешли. Леонид выкладывает амулет счастья и здоровья. Говорит, уже 15-17 лет рядом со мной находится. Ну, это такой хоккей, да, такая вот история, говорят, к деньгам. Но у Леонида это амулет к счастью и здоровью. Все в одном. Так, у моего отца Алексей пишет, в частном доме музыкальная техника еще советского времени хранится. А с моего детства санки. То есть санки вот до сих пор можно воспользоваться, вспомнить, как это было в детстве. Сесть на эти самые сани зимой и прокатиться с горки. Мария, привет, Аханск, доброе утро. Пол пакета игрушек из-под киндер-сюрпризов. Паровозик железной дорогой. Рабочий. Ездит и гудит. А еще кубики. Кубики. О, вот эти самые кубики, из которых можно было строить башни. Прикольно, да. Но железная дорога в рабочем состоянии, это дорогого стоит. Настя из Кудымкара хранит мышку с детства. Маленькую маму покупала, и вот такая мышь до сих пор рядом с Настей хранится. Настя ее даже сфотографировала. Такой уже немножко потрепанный жизнью мышонок. Но он дорог, как память, как воспоминание. Мне кажется, что иной раз создает это самое настроение и напоминает о том, что детство, да и мама, они вот рядом, рука об руку.
1: Мод дня.
0: Почитаю еще ваше сообщение, друзья. Давайте про Британию. Я сейчас не про отставку Стармера. Про грабителей в Кембридже, которые с помощью экскаватора вырвали из стены банкомат. Британское издание Sun сообщает о дерзком ограблении в графстве Кембриджер. Группа злоумышленников в масках с помощью украденного экскаватора. Это же надо было сначала экскаватор украсть. Доехала до стены здания, где был вмонтирован банкомат, ну и вырвала всю эту конструкцию. На кадрах с камерах видеонаблюдения, опубликованных изданием, видно, как грабители подогнали экскаватор к банковскому офису посреди ночи, вырвали банкомат, погрузили его в багажник автомобиля и скрылись. Полиция разыскивает преступников и предполагает, что экскаватор был также украден. Еще только предполагает, это еще не доказано. По предварительным данным, в банкомате находилось несколько десятков тысяч фунтов стерлингов. Слушайте, но после того, как Лувр обнесли в прошлом году, или в позапрошлом уже, время-то летит, да, ничего удивительного нету, что преступления становятся все более дерзкими и дерзкими, хотя, вспоминая Шерлока Холмса, который жил где-то на Бейкер-стрит, они тогда были очень оригинальными.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Игры.
1: Ну что, друзья, самое время поиграть. Сегодня у нас имена под прикрытием, именно так называется наша игра. В розыгрыше 200 рублей. Ваша задача будет вспомнить, какое имя пропущено в песню. Песня сейчас появится в эфире. И первый правильно ответивший по счету сегодня станет победителем. Александр уже кричит: «Карина! Саша, это неправильный ответ!» Нет, ну можно было пальцем в небо ткнуть, но тем не менее. С Кариной есть песня хорошая. «Белые кара». Кораблики, белые корабли. Да, что-то такое, да. Группа «Подъем». Откуда вот во мне вот это вот все сидит, к вопросу? Ладно, давайте, друзья мои, начинаем игру. Играем в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Сверху должна быть картинка «Радио Соль ФМ 10 лет». Далее листаем вниз, пролистываем прямую трансляцию. Ну и находим пост с правилами игры и с именами, которые написаны в квадратиках. Прямо сейчас вы услышите музыкальную композицию. И после этого я жду вариант, как вы считаете, какое имя в этой песне пропущено. Если все готовы, внимание на экран, пожалуйста.
2: И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожаю моряка.
1: Ну, вот как-то так. Удивительно такие песни слышать на Соль ФМ. Но, тем не менее, что за имя там пропущено?

0: Солим Шоу продолжается, друзья. Я думал, но есть много оригинальных ответов, помимо Карины.
1: Игры.
0: Вот, например, Муслим. От Виктора предположение. Дима считает, что Маша моряк. Лера считает, что Таня. Обожаю Таню моряка. Прекрасно. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Все остальные правильно написали. Юля из Соликамска, наша Юль, привет, доброе утро. Кричит: о боги! О да, действительно. Ну и мы поздравляем Ивана, который абсолютно четко и точно указывает, что моряк-то был Костя Константин. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поется. И Иван у нас распоряжается деньгами в данном случае. Все остальные тоже большие молодцы. Очень много правильных ответов. Неправильно. А вот еще Маша еще была. Неправильно я прочитал, да.
1: Лайфхак.
0: Сейчас с Ваней мы спишемся, разберемся, что да как. А я пока еще одно сообщение из своего канала в Макс прочитаю. Еще один комментарий по поводу того, что с детства рядом с вами хранится, какие вещи. Маша, здрасте, доброе утро. Маша пишет: у меня хранится моя детская медкарта. Только благодаря ей я узнала, во сколько я родилась, так как мама забыла. Спасибо детской медкарте. Сейчас отдают, да? По-моему, в наше время сохраняли эти медкарты в поликлиниках, а вот сейчас, видимо, отдают на руки, чтобы, если что... Это сейчас все в электронном виде все заполняют, а раньше это была... прямо, знаете, талмуд у некоторых просто-напросто, где все-все-все детские заболевания были записаны и фиксировались. Так, друзья, в лайфхаках я рассказываю вам про тихий отпуск. Час назад рассказал, что такое тихий отпуск и в чем его особенности. Ну, сейчас еще раз вкратце. Это ситуация, когда сотрудник отдыхает в рабочие часы или дни, но не берет при этом официального отгула или этого самого отпуска. Давайте сейчас будем разбираться, почему такой тихий отпуск необходим для многих. В интернет-эпоху и офисные сотрудники, и удаленные работники практически всегда на связи. Многие проверяют рабочий чат и личную переписку с коллегами, начальством или клиентом. И в вечерние часы, и выходные дни, и даже в отпуске часть сотрудников продолжает думать о рабочих задачах, но в случае форс-мажора присоединяется к общей активности. Так вот, например, в Соединенных Штатах целых 78% участников опроса сообщили, что не используют свой оплачиваемый отпуск целиком, потому что приходится работать. И проблема эта актуальна, поверьте мне, не только для американцев. Многие и россияне тоже считают, что им необходимо быть на связи всегда, если они не спят. Только 4% россиян не отвечают на звонки начальства вне рабочие часы, при этом половина работающих в режиме 5-дневные недели мечтает о хотя бы еще одном выходном дне. Часть сотрудников считает, что допустимо устраивать рабочие встречи или созвоны даже во внеурочное время. Такие люди часто не могут забыть о делах в свободные часы, поэтому стремятся отдыхать, как только появляется возможность. И если получается снизить нагрузку или отвлечься от дел в рабочее время, то с удовольствием используют такой шанс расслабиться. Вот важный плюс тихого отпуска. Работающим удаленно он может помочь гибко планировать свою жизнь, если нет обязательных созвонов или встреч, а самое продуктивное время наступает ближе к вечеру, тогда получается, что тебе можно спать до полудня. Или просыпаться пораньше и ходить в магазины, поликлиники, фитнес-центры, когда там поменьше посетителей. Все это поможет сбалансировать свое расписание, избежать перегрузок и выгорания. В следующем части расскажу, как устроить тихий отпуск, чтобы он принес пользу, а не вред.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 23 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 21-23 градусов, вечером до 16. В северной части днем до 24-26 градусов, вечером до 17.
1: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
1: Оникс-Корс. Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику Оникс. Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
3: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
8: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В мае средний размер лимита по новым кредитным картам в Пермском крае составил 99 тысяч рублей, что на 1% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наибольшие средние лимиты в мае были зафиксированы в Москве – 144,5 тысячи рублей, Московской области – 131,5 тысячи и Санкт-Петербурге – 128,5 тысячи рублей. Банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики, уделяя основное внимание качеству заемщиков и ограничивая размеры одобряемых лимитов. Прокурор Александровска внес представление местной думе с требованием о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, утративших доверие. По мнению надзорного органа, в действиях народных избранников выявлены факты несоблюдения требований федеральных законов о противодействии коррупции и об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. В прокуратуре сообщили, что дума не приняла меры по добровольному устранению нарушений. Это стало поводом для обращения надзорного органа в Александровский городской суд с административным исковым заявлением. О каких депутатах идет речь, не уточняется. В нашем крае на этой неделе ожидается умеренно теплая и дождливая погода. Как сообщает Гисцентр по ГНИУ, количество осадков может в 2-3 раза превысить норму, но они будут распределяться неравномерно из-за ливневого характера дождей. Самые сильные дожди ожидаются в среду и в конце недели. По температуре воздуха самым прохладным днем станет среда. Днем ожидается плюс 17, плюс 19. В остальные дни температура будет достигать 20-25 градусов. В выходные дни ожидается выход нового циклона из Прикаспия, который принесет порцию сильных дождей в южных и центральных районах Пермского края. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шумный шоу продолжается, друзья. Всем еще раз отличного вторника. 23 июня у нас с вами на календаре. Пусть этот самый день подарит вам легкость утреннего ветерка, тепло июньского солнца и вот этого дождя, про который только что нам рассказывали, и радость новых возможностей.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем еще раз большой-большой привет, друзья. Третий час программы в Соляной студии. Эдуард Кузнецов. Мой личный канал в Макс так и звучит, как имя и фамилия Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. Можно посмотреть там какие-то сюжеты, которые я в Санкт-Петербурге и в городе Пушкин снимал, и в Петергофе буквально в эти самые выходные. Любопытные, зайдите, подпишитесь, присоединяйтесь. Ну и привет, поздравления также я читаю с группы утреннего шоу в ВК. Называется группа Солями шоу. Читаю ваши сообщения через приложение, через телеграм-канал радио Соль ФМ и через официальную группу радиостанции. Кудымкар Анастасия передает привет лучшей подружке Викуле Ваньковой. Она на учебе. И с пожеланиями хорошей учебной недели в эту самую секунду. Этот самый привет. Но я так понимаю, что скорее всего студенты, девушки-то, да, в это время еще учатся только студенты, хотя у большинства, наверное, уже практика началась. Вот как-то так. Привет, привет огромный. Рубрика «Анекдот». Вот, как обычно, во вторник уже началась. Мой мемчик про «давай встретимся после работы» можно посмотреть в канале Макс и в группе утреннего шоу. И также жду я от вас ваши шутки, шуточки-шутехи, которые вам понравились, запомнили и заставили улыбнуться. Со своих трех начну в самое ближайшее время. Пока давайте новости полистаем.
1: «Однажды в России».
0: Жителю Биробиджана грозит уголовное дело, потому что ездил по поддельному удостоверению, понимаете? И при... Знаете, здрасте, приехали под следствие. Поддельное удостоверение привело водителя из Биробиджана под следствие. Сотрудники госавтоинспекции в Биробиджане выявили факт использования поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области. Во время проверки на дороге инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Prius. За рулем находился 35-летний местный житель, который предъявил водительские права. Сомнительные водительские права. Ну, понятно, полицейские увидели, что что-то не так, да? И документ был отправлен на исследование, проведенная экспертиза подтвердила, что удостоверение является поддельным. Как сообщили в полиции, мужчина рассказал, что нашел в одной из социальных сетей объявление об изготовлении водительских прав. По его словам, за оформление документа он перевел неизвестному лицу 60 тысяч рублей. После получения денег собеседник изготовил и передал ему водительское удостоверение, которым впоследствии и пользовался автомобилист. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители установили

Видимо, решили. Не, у них тут в евро все. Два гражданина Германии были задержаны на польско-российской границе при попытке въехать в Россию с поддельными водительскими удостоверениями. Информация об инциденте поступила от пограничной службы Польши. На пункте пропуска в Безлидах была задержана 35-летняя... Возраст нарушителей, что ли? 35-летняя женщина, имеющая также российское гражданство, у нее обнаружились поддельные немецкие водительские права, которые она купила в интернете за 1500 евро. На следующий день в Гжехотках был задержан 38-летний мужчина, родившийся в России, который предъявил итальянские водительские права, которые тоже оказались фальшивыми. Оба задержанных признали свою вину и согласились выплатить штраф в размере 8000 злотых. Так, этим штраф, а этому год лишения свободы, хочется спросить. Мне кажется, тоже как бы смягчат штрафом ограничиться. После уплаты штрафа им разрешили продолжить свой путь в Россию в качестве пассажиров. Слушайте, смотрите, и даже пустили границу пересечь, и ни про какие уголовные дела, штраф заплатил, и все вперед. Реально, да? Понимаете, насколько актуальны проблемы подделки документов, и сколько у нас нелегальных типографий, которые производят те же самые поддельные водительские удостоверения. Вообще-то там по статистике за прошлый год, если мне память не изменяет, там что-то более 50 тысяч, где-то мне в новостях именно такая цифра встречалась. 50 тысяч поддельных удостоверений изъяли за год, 2025. Понимаете? Объем! Весь город.

0: анекдоте.
1: Ну что, друзья, к шуткам переходим. Привет из Добрянки, вот еще от Алексея в эту самую минуту. Привет, ребята, Добрянка, доброе утро. Так, рубрика «Анекдотер». Заходите, пишите. Группа «Утреннего шоу» в ВК «Сулеми Шоу». Пишите в канале «Максима», Эдуард Кузнецов, соответственно. Читаю с удовольствием все ваши шутки, которые вы здесь пишете. Любопытные уже реально такие прилетели, но к ним чуть позже. Сначала горячее от меня. Те, которые мне понравились. Горячая тройка этих самых анекдотов. Ну, начну про квартирный вопрос. Разговор с застройщиком. Я хочу купить квартиру в вашем ЖК. Да пожалуйста. А когда можно будет переехать? Когда можно будет заехать в эту квартиру? Хоть завтра заезжайте. Ну, пару месяцев поживете в котловане. Вот. Это к тому, что квартиры у нас реально продаются там на 28-й, 29-й, это 30-й год. Ипотеку приходится платить сразу. Так, ну вот следующее. Смотрел видео, где в церкви батюшка изгоняет дьявола из старушки. Это какие надо иметь амбиции, чтобы вселиться в кунгурскую пенсионерку? Ну и про футбол тоже тема актуальна, чемпионат все-таки идет. Ты вчера футбол смотрел? Да, до трех ночи. Так ведь матч в половине первого закончился. А пенная-то осталась?

0: анекдоте.
1: Так, ну давайте вот от Насти из Кудымкара. Следующая такая детская тема прилетела. Однажды догадливый мальчик загадал маме загадку. В бассейне тренировка у мальчиков и девочек. Кто из них купается, а кто плавает? Мама долго думала и ответила: «Сдаюсь, не знаю». Тогда мальчик победно объявляет: «Мальчики в плавках, значит, плавают, а девочки в купальниках, значит, купаются». Вот такая прикольная детская логика, да, круто. Ольга выкладывает доширак. Доширак, говорит, вчера ела двумя вилками. Прикольный, прям картинка, то есть, или вторая вилка запасная, или так получилось, что две вилки бывают, что и может призовая вилка быть в этой самой истории коробочки с дошираком. Про огород. Огород — это три в одном: солярий, фитнес и тренажерный зал. А если вдруг что-то еще и вырастет, то будет еще и ресторан. Это тоже очень мило. Лена выкладывает не шутка, а шуточные песни про неразделенную любовь. «Вы не гусар» называется музыкальная композиция. Как звучит, можно послушать в группе «Радио Соль ФМ». Я вот в эфире, к сожалению, не могу ее, не прослушав, поставить. А прослушать не могу, потому что у меня из ВКонтакте нет выхода звука сюда. Так, ну вот от Василия тоже. А давайте от Василия чуть позже из группы «Соль Ми Шоу». Заходи, пиши, друзья, ваши шутки в канале «Макс Эдуард Кузнецов», группа утреннего шоу ВК «Соль Ми Шоу». С удовольствием все читаю.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем программу «Соль Мишоу». Продолжается, друзья. Еще один привет прилетел. Это у нас уже Губаха просыпается. Всем доброго утра. Татьяна желает. Тань, спасибо огромное. Всем хорошего дня. Сейчас прервемся на секунду и перейдем к рубрике «Анекдоте».
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль-ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Анекдотер.
0: Давайте, тут от Василия очень любопытная тема прилетела. Купили с мужем первую взрослую игрушку. Пришел тот возраст, когда уже можно. Долго смотрели на нее большими удивленными глазами. Я действовала по наитию, он читал инструкцию, потому что умный. Тыкали в разные кнопочки. Игрушка то надувалась, то сдувалась, оставляя незабываемое впечатление. Вроде только сегодня ее получили, а уже 3 раза попробовали. Забавная все-таки вещь этот ваш тонометр. Класс.
1: Мод дня.
0: Так, друзья. Ну что, к любопытным новостям из-за границы переходим прямо сейчас. Ну, я видел картинки, фотографии в интернете. Выглядит, конечно, шокирующе. 2 миллиона пчел! 2 миллиона пчел вырвались на свободу. Произошедшее шокирующее ДТП в Техасе. Ну, просто что-то с чем-то. В Техасе произошло ДТП с фурой, перевозившей ульи. И 2 миллиона пчел выбрались в настоящий момент на волю. На воле, день, на воле. Так, в округе Ориндж, штат Техас, произошло необычное ДТП, в результате которого 2 миллиона пчел сбежали из перевернувшейся фуры с ульями. Инцидент привлек внимание местных жителей и стал причиной рекомендации оставаться дома до окончания работ по сбору насекомых. По данным издания People, водитель грузовика, перевозивший ульи, остался невредимым. Однако мог бы, знаете. Однако фотограф, который прибыл на место происшествия для документирования инцидента, столкнулся с агрессивными пчелами и получил несколько ужалений. В связи с ситуацией местным жителям было рекомендовано оставаться в помещениях, пока пчеловоды не закончат приносить ульи на местную пасеку. Пчеловоды оперативно отреагировали на происшествие и начали работу по сбору насекомых, чтобы предотвратить возможные инциденты с пчелами в населенных пунктах округа. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов до полного завершения работ. Ну а 2 миллиона пчел при всем при этом уже успели и поселиться. То есть они не просто вокруг этой самой фуры вьются. Я вот сейчас рассказываю то, что вижу на фотографиях. Они не просто вокруг фуры вьются, они еще и рядом нашли дерево, которое просто превратилось в один живой большой организм. Но для тех, кто знает, как роятся пчелы, вот представьте, 2 миллиона. Ребят, это не семья, не одна, это целая фура с пчелами, и они облепили это дерево, образовав просто-напросто на нем большой мощный такой кулак. Вот так бывает.

0: Day Today.
1: Так, ну что, давайте поглядим, чего у нас сегодня с праздниками, на что можно обратить внимание, что можно отметить, если что. Международный Олимпийский день сегодня отмечается, 1854 год. Это была собрана хартия во главе с Пьером де Кубертеном, появился этот самый Олимпийский комитет, который вопросы спорта, тот самый Международный Олимпийский комитет, ставил на высшую степень пьедестала, а не то, что происходит с этим Международным Олимпийским комитетом сейчас. Ну, вот сегодня такой праздник, и очень хочется вновь наших участников не только индивидуально, но и в командных соревнованиях видеть на Олимпиаде. Также, друзья, сегодня Иванова ночь. Ночь с Иваном. У кого рядом Иван, ночью поздравляйте, да. День без обид. Сегодня мы про это говорили в самом начале нашей программы. И, в общем-то, на обиженных, говорят, воду возят, и с этим можно согласиться. Иной раз человек хранит эту обиду в себе долго-долго, но надо уметь отпускать эти самые обиды. Ну, можно просто человека игнорировать, но обижаться не стоит. Не заслуживает он того. День рождения пишущей машинки, друзья, сегодня. Точно так же, мне кажется, уникальное изобретение, благодаря которому на свет появилось большое количество литературных шедевров, было заполнено огромное количество документов, анкет и формуляров, и даже я, начиная работать, на тот момент как раз происходило перевооружение. Я начинал работать в областном ДК, тогда Пермский край еще был Пермской областью, соответственно, и мне была выдана пишущая машинка. Я помню, как я первый сценарий на мероприятие набивал именно на пишущей машинке. Потом через полгода появился компьютер. Но вот, тем не менее, я застал эту самую пишущую машинку. Сегодня понятно, что она вызывает у поколения Z некоторое недоумение. Но помню, что была даже профессия такая, профессия машинистки. И она была не просто чрезвычайно востребованная, она была даже модной. И приобрести навыки работы на ней мечтала почти каждая девушка. Такая вот история с пишущей машинкой связана. Также, друзья, у нас... Сегодня с вами день балалайки. Это бала-бала-бала-балалайка. Он пока не официальный, но это исключительно заслуга настойчивых и инициативных исполнителей балалайщиков. Мне кажется, замечательный народный, национальный наш инструмент, который объединяет исполнителей. И иной раз в ансамблях очень прикольно слышать эти самые балалайки. Считается, что 23 июня 1688 года это наш национальный инструмент впервые был упомянут в официальном документе. Вот, празднуют в Беларуси, в Казахстане, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки, в ЮАР, ну и в России, конечно же. Куда же мы без нашей балалайки? Также, друзья, сегодня у нас День мифов и легенд, Всемирный день информаторов и День тайных посланий отмечается. Прекрасно. Сегодня можно кому-нибудь анонимочку отправить с каким-нибудь тайным интересным посланием.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, лайфхаки, будем прощаться. Продолжаю я рассказывать про продуктивность, что такое тихий отпуск и как этот тренд поможет поменьше уставать на работе. Сегодня мы разобрались с тем, что такое тихий отпуск и в чем его особенности, почему он необходимость для многих работающих. Ну, а теперь давайте начнем давать рекомендации. Я начну давать рекомендации, которые могут пригодиться тем, кто работает удаленно, как себе устроить тихий отпуск, чтобы он принес пользу, а не вред, даже не только удаленно, но и в принципе. Как освободить себе время, находясь в рабочем процессе. Давайте про выполнение задач поговорим. Старайтесь выполнять задачи раньше. Так вы сможете освободить рабочие часы или даже целый день себе. Например, если у вас осталось свободное время в любой из дней с понедельника по четверг, можно использовать его для дел, запланированных на пятницу. Тогда выходные для вас наступят раньше на несколько часов. Или даже на целый день, если закончите все дела, намеченные на неделю, до вечера четверга. И это такая, на самом деле, тема работающая, реально, кто в свободном графике. Я по себе сужу, у меня самое активное время. Я иной раз даже задерживаюсь на работе в понедельник-вторник для того, чтобы себе освободить, если есть такая возможность, потому что редко бывает, но чтобы освободить себе вечер в пятницу и умотать пораньше с работы, ну, часа в три хотя бы, как-то так. Так что берите как рекомендацию.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, ну что, я думаю, начало вторника положено. Напоминаю, что вторник — это такой мини-понедельник, который дает второй шанс сделать неделю идеальной, поэтому действуйте. Еще одна моя рекомендация вам: оставайтесь вместе с нашей соленой волной, дальше позитивнее, ярче и в музыкальном формате. Точно так же можно отлично провести этот самый день. А я с вами уже прощаюсь, будить буду вас завтра утром, как обычно, в 5 часов по Москве, в 7 часов по Уралу, включай Солями шоу. Заходи, подписывайся на мой канал ВМАКС. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Все, друзья, до завтра. Всем пока-пока. Всем хорошего вторника, хорошего дня. Счастливо.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Вторник, 23 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 21-23 градусов, вечером до 16. В северной части днем до 24-26 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми – Сатурн Эрафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми – Сатурн Эрафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Все сложится. С новым Тенет T4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет T4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Лысьве в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов приведут в порядок здания на улице Мира, Ленина, Кирова, Смышляева и других. Части из них предполагается вернуть исторический вид. Информация об этом размещена на сайте регионального фонда капремонта. Всего в списке более 40 объектов. У многих из них предполагается привести в порядок кровлю и фасады. Общая стоимость работ, которые должны завершиться до конца этого года, превышает 300 миллионов рублей. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского округа ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском. Как сказано в конкурсной документации, полигон твердых коммунальных отходов действует с 1966 года. С 1 января 2016 года он закрыт по решению суда. Площадь накопленного вреда окружающей среде составляет 12,5 гектаров. Объем отходов – 812 тысяч кубометров. Подрядчик должен разработать проект ликвидации полигона и получить положительное заключение госэкспертизы до 30 мая 2027 года. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. 15-й театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 27 по 29 июня. В программе этого года 9 творческих работ. 7 коллективов из Губахи, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Москвы рискнут приручить мятежный ландшафт горы Крестовой. Среди площадок – заброшенный шахтерский город-призрак Верхняя Губаха, берег реки Косьвы и всесезонный курорт Губаха. Особенность фестиваля – все постановки создаются в нетрадиционном театральном пространстве. Ландшафты становятся не просто фоном, а частью сценографии. Организаторы сохраняют естественную целостность природных объектов и формируют экологическую культуру жителей и гостей города. Билеты доступны на сайте театра «Доминанта». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды рекомендуют сегодня использовать общение как возможность для расширения собственных горизонтов. Полезными будут и простые дружеские посиделки. В работе обращайте внимание на нестандартные предложения коллег. В семейных отношениях следует избегать конфликтов. Этот день точно будет интересным. Главное, оставайтесь со мной. Впереди очень много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Жизнь современного человека немыслима без электробытовых приборов. Каждое утро мы ставим чайник, чтобы вскипятить воду, открываем холодильник, где храним продукты, и включаем плиту, чтобы их приготовить. Представьте хоть на секунду, какой будет ваша жизнь без стиральной машинки, утюга, телевизора, микроволновки и других устройств, которые сегодня есть в каждой квартире. Пользуясь плодами прогресса, мы редко задумываемся о том, насколько они облегчают нам жизнь и экономят время. Между тем, так было далеко не всегда. И за каждым бытовым прибором стоит долгая и увлекательная история создания. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про бытовую технику подготовила для вас сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Соленое лето.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Вторник, 23 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 21-23 градусов, вечером до 16. В северной части днем до 24-26 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. ООО «Газпром Межрегион Газпирм» намерен обратиться с заявлением о признании несостоятельным АО «Соликамскбумпром». Соответствующее сообщение появилось в «Парк Интерфакс». Сумма требований не указана. Отметим, чистый убыток АО «Соликамскбумпром» по итогам 2025 года составил 4,8 миллиарда рублей. В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года предприятие было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. О намерении подать заявление с требованием банкротства комбината до этого сообщили еще несколько компаний. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние. В этом году 6 муниципалитетам Пермского края выделят из краевого бюджета около 27 миллионов рублей субсидий для развития туристической инфраструктуры. Это следует из проекта постановления краевого правительства. Согласно документу, Соликамск получит около 11 миллионов, Кунгур – 9,3 миллиона рублей, Кудымкар – 4,5 миллиона, Березники – 810 тысяч, Краснокамск – 683 тысячи рублей, Лысьво – 594 тысячи. И в продолжение темы, сервис «Суперджоп» спросил пермяков, где бы они хотели провести идеальный отпуск. 44% ответили, что лучшим вариантом считают отпуск в России. Треть опрошенных предпочли зарубежную поездку, 26% не смогли определиться. При этом мужчины чаще женщин голосовали за внутренний туризм. Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых выбрали 37% опрошенных. Среди старшего поколения лидирует внутренний туризм, почти половина опрошенных. Среди заграничных направлений пермяки чаще всего выбирали Турцию, Италию и Таиланд. В России самым популярным местом отдыха стали Сочи и Адлер. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про бытовую технику рассказываю сегодня. Первый электрический холодильник появился в 1913 году. В качестве охлаждающей жидкости в бытовых холодильниках тогда применялись достаточно токсичные вещества. И только с 1930-го стали использовать фреон. С приходом 40-х холодильники начали оснащать морозильными отделениями. А в 50-е и 60-е годы прошлого века на рынке стали появляться аппараты с функцией разморозки. В Советском Союзе первые бытовые компрессионные холодильники начали выпускать в 1937 году.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Все самое интересное про бытовую технику рассказываю сегодня. Существует класс людей, которые демонизируют микроволновки и категорически запрещают их своим знакомым. Внимание, важное сообщение. Микроволновки никак не вредят здоровью человека. Ученые долго спорили, может ли разогреваемая в микроволновке еда вызывать онкологические заболевания. После долгих исследований было доказано, что частота волн, распространяемая современными микроволновками, ниже, чем волн, опасных для здоровья человека. Волны, распространяемые микроволновками, действуют на воду, жир и сахар, превращаются в тепловую энергию, которая и греет еду. На сегодняшний день отсутствуют какие бы то ни было данные, которые доказывали бы, что еда, разогреваемая в микроволновке, приобретала бы вредоносные свойства.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Бизнес, такси и их представители просят чиновников поменять правила игры в сфере пассажирских перевозок. Главное, что их волнует, это снятие ограничений на машины такси, которые не адаптированы под наши стандарты, и чтобы такси официально стало частью транспортной стратегии. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Принятый порядок предоставления квоты на использование нелокализованных такси в размере 25% от общего числа имеет существенное ограничение. Он применим только к автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Национальная ассоциация автопарков констатирует, данная квота зачастую остается неиспользованной теми, кому она предназначена. Подтверждением этому служат данные столичного департамента транспорта, согласно которым из выделенной квоты в 22 281 автомобиля по состоянию на конец мая в региональной реестр такси было включено лишь 2 транспортных средства. Чувствуете, какая разница? Это свидетельствует о явном расхождении между законодательной нормой и текущей рыночной ситуацией. Квота, рассчитанная на значительное количество автомобилей, практически не востребована из-за ее ограниченного применения к узкому кругу физических лиц. В то же время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, формирующим профессиональный и налогооблагаемый сегмент рынка такси, данная квота остается невозможной. В связи с этим выдвигается предложение о пересмотре законодательства с целью распространения квоты на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что реализация данного предложения обеспечит равные конкурентные условия, позволит легально использовать нелокализованные автомобили таксопарком, предотвратив их фиктивное переоформление на физических лиц, таким образом повысит фактическую эффективность использования данной нормы закона и, соответственно, квоты.
0: Автомобильные факты.
1: Общественный совет по развитию такси вслед за Национальной ассоциацией автопарков обратился к правительству с инициативой включить легковое такси в транспортную стратегию до 2036 года с прогнозом до 2050 года, который я уже неоднократно касался. Среди предложенных мер – государственная поддержка обновления автопарка, развитие цифровых систем контроля и безопасности, помимо этого повышение доступности для семей с детьми и маломобильных граждан, а также улучшение условий для самозанятых перевозчиков и формирование долгосрочной стратегии. По оценкам Совета, ежегодный оборот сферы такси достигает в настоящее время от 2 до 2,5 триллионов рублей, а услугами такси пользуются более 70 миллионов человек, совершая почти 3,5 миллиарда поездок. Поэтому игроки рынка отмечают, что отсутствие такси в долгосрочном государственном планировании, несмотря на его масштаб и социальную значимость, приводит к противоречивым регуляторным решениям. Вполне ожидаемо, представители отрасли и эксперты, конечно, по-разному отнеслись к этому. С одной стороны, расширение механизма квотирования потребует дополнительного администрирования, что существенно увеличит и без того высокую нагрузку на региональные органы власти. А чем сложнее становится механизм распределения таких квот, тем же понятно, тем выше риск возникновения непрозрачных схем и процедур и, соответственно, коррупционной составляющей. С другой же стороны, начинает работать жизненная истина – лучший враг хорошего, поскольку это влечет за собой, как вы сами понимаете, негативные экономические и социальные последствия. Уход части перевозчиков в тень с сокращением налоговых поступлений или же вообще прекращение деятельности другими, что вызывает рост дефицита водителей, повышение стоимости поездок и увеличение нагрузки на общественный транспорт. Поэтому иногда просто складывается такое впечатление, что все вот эти нововведения ничего принципиально нового не принесут, кроме того, что повиснут на плечах пассажиров. Поэтому и предполагается, что интеграция такси в транспортную стратегию позволит сформировать единую государственную политику, направленную на устойчивое развитие отрасли, а не вновь на ловлю рыбы в мутной воде. Обещаю вам следить за развитием данной темы и по мере поступления новой информации, разумеется, доводить ее до вас. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Вторник, 23 июня. Всем доброго утра. Сегодня по Пермскому краю ожидается преимущественно пасмурная погода, а возможны дожди и грозы. В южной части днем до 21-23 градусов, вечером до 16. В северной части днем до 24-26 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спеши. Пишите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Эр Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
9: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Счетная палата России опубликовала доклад о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов страны в январе-мае 2026 года. Согласно документу, по состоянию на 1 апреля этого года в консолидированный бюджет Пермского края было зачислено 26,5% от общей суммы собранных налогов. Остальные 73,5% направлены в федеральный бюджет. По объему перечислений собранных налогов в бюджет страны Пермский край занимает 4-е место среди регионов России после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Оренбургской области. В прошлом году в Пермском крае произошло 15 аварий с детьми, которые управляли мопедами и питбайками. Это на 71% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в госавтоинспекции Прикамья. Количество ДТП с мотоциклами и квадроциклами выросло на 655%. Всего произошло 48 аварий, в которых двое погибли и 46 человек получили травмы. 40 из 48 аварий произошли по вине детей, которые сели за руль без знаний и навыков правил дорожного движения. С начала этого года в регионе зафиксировано уже 9 таких аварий. Чаще всего они происходили в Пермском округе и в отдаленных районах Перми. В нашем крае 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это ежегодное событие, которое проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Ярмарка объединится искателей и работодателей из разных отраслей – промышленности, агропромышленного комплекса, общественного питания, сферы услуг. Предприятия представят вакансии с конкурентной зарплатой и возможностями карьерного роста. Для участников предусмотрены практические занятия по подготовке к собеседованию, открытый диалог с работодателями, консультации по программам обучения и летнему трудоустройству, а также знакомство с вакансиями для подростков «Хочу работать». Мероприятия пройдут во всех офисах Кадрового центра работы России по Пермскому краю. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные истории про бытовую технику рассказываю сегодня. В 1981 году советские жители впервые увидели стиральные машинки «Вятка». Чуть позже машинка-автомат от Кировского завода стали всем известны как «Индезит». Машинка, имеющая 12 программ стирки, собирала возле себя всех членов семьи, включая бабушек и дедушек, а также домашних животных. Тогда эта техника многим казалась гениальным изобретением. Это сейчас мы привыкли смотреть на нее как на атрибут повседневной жизни. Но в те годы даже соседи снизу приходили посмотреть и послушать, как стиральная машинка шумит в режиме отжима, и удивляться.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересные истории про бытовую технику рассказываю сегодня. В первоначальном сценарии фильма «Назад в будущее» машиной времени должен был служить холодильник. А чтобы обеспечить ему необходимую мощность, герои должны были каким-то образом овладеть энергией взрыва с испытания атомной бомбы. Однако у Роберта Земекиса возникли опасения, что дети, посмотрев фильм, полезут в холодильники и запрут себя в них. Поэтому машину времени решили сделать движущейся и пришли к варианту с автомобилем DeLorean и молнией.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про бытовую технику рассказываю сегодня. Еще одна легендарная техника, производившаяся в СССР, бытовая, газовая или электрическая плита Лысьва. В некоторых квартирах до сих пор стоят и исправно работают эти бытовые плиты. Кстати, в СССР бытовые плиты в квартирах ставились бесплатно. Казалось бы, еще вчера нужно было покупать дрова, чтобы топить чугунную плиту, установленную на кухне, и готовить семье ужин. И вдруг в один день все поменялось. Приходишь домой с работы, подходишь к плите, зажигаешь спичку, поворачиваешь кран, зажигается конфорка, ставишь чайник, и нет необходимости больше бегать за дровами. Не жизнь, а сказка.
0: Соль.ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Все сложится. С новым Тенет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-5187.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В мае средний размер лимита по новым кредитным картам в Пермском крае составил 99 тысяч рублей, что на 1% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наибольшие средние лимиты в мае были зафиксированы в Москве – 144,5 тысячи рублей, Московской области – 131,5 тысячи и в Санкт-Петербурге – 128,5 тысячи рублей. Банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики, уделяя основное внимание качеству заемщиков и ограничивая размеры одобряемых лимитов. Прокурор Александровска внес представление местной думе с требованием о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, утративших доверие. По мнению надзорного органа, в действиях народных избранников выявлены факты несоблюдения требований федеральных законов о противодействии коррупции и об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. В прокуратуре сообщили, что дума не приняла меры по добровольному устранению нарушений. Это стало поводом для обращения надзорного органа в Александровский городской суд с административным исковым заявлением. О каких депутатах идет речь, не уточняется. В нашем крае на этой неделе ожидается умеренно теплая и дождливая погода. Как сообщает Гисцентр ПГНИУ, количество осадков может в 2-3 раза превысить норму, но они будут распределяться неравномерно из-за ливневого характера дождей. Самые сильные дожди ожидаются в среду и в конце недели. По температуре воздуха самым прохладным днем станет среда. Днем ожидается плюс 17, плюс 19. В остальные дни температура будет достигать 20-25 градусов. В выходные дни ожидается выход нового циклона из Прикаспия, который принесет порцию сильных дождей в южных и центральных районах Пермского края. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Все самое интересное про бытовую технику рассказываю сегодня. Первым подобием утюга был обычный гладкий камень, который клали на ткань и оставляли лежать, пока складки не исчезнут. Древние греки пошли дальше. Они использовали гладкий кусок железа, который грели на огне, а потом прикладывали к одежде, предварительно положив сверху влажную ткань. Римляне избавлялись от морщинок на одежде весьма оригинальным способом. Выбивали их металлическим молотком. На Руси были свои хитрости. Белье наматывали на обструганную палку с зарубками и рукоятью и катали вперед-назад, как скалку. Были еще более изобретательные способы глажки. Например, при помощи гавок. Так называли стеклянные шары, отрезанные донышки бутылок или железные кружки, наполненные горячей водой.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое-самое про бытовую технику рассказываю сегодня. Разогревать воду в микроволновке опасно, если не положить в кружку какой-нибудь предмет. Например, деревянную палочку. Ни в коем случае не металлические ложки. Дело в том, что если сама вода очень чистая, а на внутренней поверхности кружки отсутствуют неровности, то не будет условий для формирования пузырьков, из-за чего температура воды может сильно превысить температуру кипения. В этом случае при механическом воздействии на кружку после окончания подогрева жидкость может сильно расшириться и выплеснуться, причинив ожоги.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке, вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи, там кто нам? Берег такой черный, не видно ничего.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Дискуссия о том, является ли купирование хвостов у собак жестоким пережитком или важной мерой безопасности, привела к расколу в кинологическом сообществе. Исторически эта практика не имела отношения к внешнему виду животного. Для рабочих собак хвост был уязвимым местом. Охотничьи породы могли получить серьезные травмы в густых зарослях, а служебные псы рисковали потерять маневренность, если противник схватил бы их за хвост. Даже в Древнем Риме существовали заблуждения о том, что обрезание хвоста защищает щенков от бешенства, что способствовало закреплению этой процедуры на века. Экономические причины также сыграли роль. В Англии 18 века купированный хвост служил доказательством рабочего статуса собаки для освобождения от налога, что привело к распространению купирования даже среди пород, не нуждавшихся в этом. Со временем функциональная необходимость уступила место эстетическому стандарту. И мы привыкли к определенным породам именно в таком бесхвостом виде.
0: Территория фактов. Это Радио Соляной столицы.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспорт. Паспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Лысьве в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов приведут в порядок здания на улице Мира, Ленина, Кирова, Смышляева и других. Части из них предполагается вернуть исторический вид. Информация об этом размещена на сайте регионального фонда капремонта. Всего в списке более 40 объектов. У многих из них предполагается привести в порядок кровлю и фасады. Общая стоимость работ, которые должны завершиться до конца этого года, превышает 300 миллионов рублей. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского округа ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском. Как сказано в конкурсной документации, полигон твердых коммунальных отходов действует с 1966 года. С 1 января 2016 года он закрыт по решению суда. Площадь накопленного вреда окружающей среде составляет 12,5 гектаров. Объем отходов – 812 тысяч кубометров. Подрядчик должен разработать проект ликвидации полигона и получить положительное заключение госэкспертизы до 30 мая 2027 года. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. 15-й театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 27 по 29 июня. В программе этого года 9 творческих работ. 7 коллективов из Губахи, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Москвы рискнут приручить мятежный ландшафт горы Крестовой. Среди площадок – заброшенный шахтерский город-призрак Верхняя Губаха, берег реки Косьвы и всесезонный курорт Губаха. Особенность фестиваля – все постановки создаются в нетрадиционном театральном пространстве. Ландшафты становятся не просто фоном, а частью сценографии. Организаторы сохраняют естественную целостность природных объектов и формируют экологическую культуру жителей и гостей города. Билеты доступны на сайте театра «Доминанта». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева про бытовую технику рассказываю сегодня. Предприятие «Горизонт» – еще один представитель советского бренда, переживший все невзгоды рыночной экономики. Этот завод снабжал население цветными и черно-белыми телевизорами. Их популярности не было предела от Бреста до Чукотки. Помимо телевизоров на предприятии создавались и радиоприемники, радиолы и другая аналогичная техника. Сегодня «Горизонт» представляет из себя большой холдинг. Там по-прежнему выпускают ЖК-телевизоры «Горизонт» и еще ряд бытовой техники. От пылесосов и мультиварок до медицинских устройств и комплексов для управления лифтами.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Интересное про бытовую технику рассказываю сегодня. В 1870 году появился первый механический венчик. Как и любая другая техника, этот прибор прошел несколько этапов совершенствования. И уже в 1910 в магазинах появились первые миксеры. Поскольку цена такой техники была слишком высока, приобрести ее мог не каждый. Да и вес изделия составлял 30 килограмм. В 1922 году изобрели такой прибор, как блендер. Первая модель была предназначена для смешивания сиропа и воды с кристалликами углекислоты. Прошло немного времени, и уже в 1935 такая бытовая техника уже могла шинковать, измельчать и пюрировать.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленое лето на

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про бытовую технику рассказываю сегодня. Микроволновка – дитя 20 века. Создателем прибора стал американский военный инженер Перси Спенсер. Однажды Спенсер заметил, что сверхчастотное излучение имеет свойство нагревать продукты. По одной из версий, во время очередного опыта с магнетроном у него в кармане растаяла шоколадка. По другой, он заметил, что нагрелся бутерброд, который он положил на работающий магнетрон. Как бы то ни было, в 1947-м была выпущена первая в мире СВЧ. Поначалу она использовалась не для приготовления пищи, а для быстрой разморозки продуктов. Габариты у этого аппарата были внушительны. Высота примерно равнялась человеческому росту, а весила она больше 300 килограммов.
0: Сол-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
1: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
10: Все сложится.
11: С новым Теннет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
12: Цена действительно на модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь» намерен обратиться с заявлением о признании несостоятельным АО «Соликамскбумпром». Соответствующее сообщение появилось в «Парк Интерфакс». Сумма требований не указана. Отметим, чистый убыток АО «Соликамскбумпром» по итогам 2025 года составил 4,8 миллиарда рублей. В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года предприятие было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. О намерении подать заявление с требованием банкротства комбината до этого сообщили еще несколько компаний. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние. В этом году 6 муниципалитетам Пермского края выделят из краевого бюджета около 27 миллионов рублей субсидий для развития туристической инфраструктуры. Это следует из проекта постановления краевого правительства. Согласно документу, Соликамск получит около 11 миллионов, Кунгур – 9,3 миллиона рублей, Кудымкар – 4,5 миллиона, Березники – 810 тысяч, Краснокамск – 683 тысячи рублей, Лысьво – 594 тысячи. И в продолжении темы сервис «Суперджоб» спросил пермяков, где бы они хотели провести идеальный отпуск. 44% ответили, что лучшим вариантом считают отпуск в России. Треть опрошенных предпочли зарубежную поездку. 26% не смогли определиться. При этом мужчины чаще женщин голосовали за внутренний туризм. Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых выбрали 37% опрошенных. Среди старшего поколения лидирует внутренний туризм, почти половина опрошенных. Среди заграничных направлений пермяки чаще всего выбирали Турцию, Италию и Таиланд. В России самым популярным местом отдыха стали Сочи и Адлер. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про бытовую технику рассказываю сегодня. Существует устоявшаяся легенда, что посудомоечные машины очень неэкономичны, используют много электроэнергии и воды. Стандартная посудомоечная машинка, в которой помещается примерно 12 комплектов посуды, использует около 12 литров воды. Примерно столько же, сколько помещается в обычной кухонной раковине. Говоря об электроэнергии, посудомойки, как и холодильники, обладают классами энергетического потребления, начиная с А и заканчивая G. Посудомоечные машины класса А самые экономичные. Они используют меньше всего электроэнергии, а посудомойки класса G наименее экономичные.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

В ритме города, в ритме края.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева. Про бытовую технику рассказываю сегодня. В 1901 в Англии был создан первый вакуумный пылесос. Уборщик перевозился в конной повозке. Сидишь себе дома, смотришь. К подъезду подъехала четверка лошадей, а в повозке что-то огромное, загадочное. Втащили к тебе шланг на пятый этаж и включили. В трубу чуть ли не все имущество засосало. Во время работы сам пылесос находился на улице. А какой рев издавал этот чудо-прибор? Ведь его мощность была в 5 лошадиных сил. По итогам проведенного тогда опроса, это было самое глупое и бесполезное изобретение.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Ибрагим Канате покинул клуб. Торпедо готовится к открытию новой домашней арены. И Краснодар сыграет 3 матча во время сборов. Подробности далее. Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. Краснодар опубликовал расписание контрольных матчей на летних сборах команды. 25 июня «Быки» сыграют с ПСК, 11 июля с Ростовом, а 19 числа с Балтикой. Все матчи пройдут на стадионе Академии Краснодара. Напомню, что в прошлом сезоне РПЛ команда Мурада Мусаева дошла до суперфинала Фонбет-Кубка России, где уступила «Спартаку». «Торпедо» сыграет первый матч 14 августа на «Волга-арене» с «Динамо» без зрителей. Предварительно запланировано, что матч состоится на этой арене. Для нее он будет тестовым. Игра будет без зрителей, цитирует ТАСС председателя совета директоров Нижегородского клуба Максима Гафурова. Дворец начал строиться в июле 2022-го. Основные работы завершились в марте этого года. Он вмещает почти 12,5 тысяч зрителей. Крылья Советов объявили о подписании 3-летнего контракта с защитником Никитой Черновым. 1 июня об уходе 30-летнего россиянина сообщил «Спартак». В прошлом сезоне футболист играл за самарский клуб на правах аренды. Ранее Чернов играл за команду с 2019 по 2021 год. Всего защитник провел за «Крылья Советов» 100 матчей, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. «Реал» объявил о переходе Ибрагима Канате. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним французом рассчитано на 4 года, до лета 2030-го. Канате является воспитанником «Соши», за который играл в сезоне 2016-17. Также игрок выступал за «Лейпциг» и «Ливерпуль». Канате провел за английскую команду 183 матча, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. 31 мая мерсисайдцы объявили об уходе защитника по окончании сезона. «Интер» объявил о продлении контракта с «Киво». Об этом сообщает пресс-служба «Миланцев». Новое соглашение с 45-летним румынским специалистом рассчитано до 2028 года. Предыдущий договор истекал летом следующего года. «Киво» возглавляет «Интер» с лета 2025 года, а под его руководством команда выиграла серию А и Кубок Италии в прошедшем сезоне. До этого «Киво» работал в молодежных командах «Интера» и тренировал «Парму». На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте, смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
2: Технологии стремительно развиваются, и с каждым годом жить в мире становится все удобнее. Последнее время кажется, что скоро нам совсем ничего не нужно будет делать самим. Уборку за нас выполняет робот-пылесос, готовую еду разогревает микроволновка, о чистоте вещей заботится стиралка, и даже кофе заваривает кофеварка. Некоторые приборы и вовсе позволяют почувствовать себя настоящим шеф-поваром. Взять, к примеру, появившиеся в 30-х годах прошлого века рисоварки, приборы, которые можно назвать прабабушками современных мультиварок. Рассказывала все самое интересное про бытовую технику Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Sol.FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.

0: Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Шашлыки готовы. Рассада полита. Баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет с свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, срока.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Счетная палата России опубликовала доклад о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов страны в январе-мае 2026 года. Согласно документу, по состоянию на 1 апреля этого года в консолидированный бюджет Пермского края было зачислено 26,5% от общей суммы собранных налогов. Остальные 73,5% направлены в федеральный бюджет. По объему перечислений собранных налогов в бюджет страны Пермский край занимает 4-е место среди регионов России после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Оренбургской области. В прошлом году в Пермском крае произошло 15 аварий с детьми, которые управляли мопедами и питбайками. Это на 71% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в госавтоинспекции Прикамья. Количество ДТП с мотоциклами и квадроциклами выросло на 655%. Всего произошло 48 аварий, в которых двое погибли и 46 человек получили травмы. 40 из 48 аварий произошли по вине детей, которые сели за руль без знаний и навыков правил дорожного движения. С начала этого года в регионе зафиксировано уже 9 таких аварий. Чаще всего они происходили в Пермском округе и в отдаленных районах Перми. В нашем крае 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это ежегодное событие, которое проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Ярмарка объединится искателей и работодателей из разных отраслей – промышленности, агропромышленного комплекса, общественного питания, сферы услуг. Предприятия представят вакансии с конкурентной зарплатой и возможностями карьерного роста. Для участников предусмотрены практические занятия по подготовке к собеседованию, открытый диалог с работодателями, консультации по программам обучения и летнему трудоустройству, а также знакомство с вакансиями для подростков «Хочу работать». Мероприятия пройдут во всех офисах Кадрового центра работы России по Пермскому краю. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличного вторника и прекрасного настроения желает вам команда Радио Соль-ФМ. Александр Соловьев у микрофона готов озвучивать ваши приветы, поздравления, признания в любви. Ну и, конечно же, не забывайте про музыкальные заявки, которые также можете оставить у нас в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.com/solfm, либо в личных сообщениях группы, либо в чате видеотрансляции. Машу рукой в камеру. Большой вам привет, кто подключается к нам и готов с нами общаться. Ну и, конечно же, телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Тоже подписывайся, пиши туда, если тебе там удобнее. Ну и, в конце концов, наслаждайся любимой музыкой на Соль-ФМ. Поехали!

Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый Алло».

0: Ну что, уже отправляемся читать первые сообщения в программе по музыкальным заявкам с Алёной Алё. Каждое слово, каждое доброе, позитивное слово будет озвучено. Итак, Сергей Сухарев пишет нам: всем наидобрейшего утра. Еще утром писал: вам же наидобрейшего дня и хорошего настроения. Передавайте, передаем. Огромный привет моему коллеге по работе Василевскому Юрию. Привет от Сергея Ивановича. Включите что-нибудь веселое для него. Для него прозвучит веселая реклама на Салю ФМ буквально через несколько секунд. Шучу. Конечно же, впереди еще множество крутых хитов. Если что-то есть оригинальное пожелание, то обязательно поставлю. Паха Рыба пишет нам: здравствуйте, любимая Салю ФМ. Передайте, пожалуйста, привет Сереге Соленому и Людмиле Собяниной. В поселок Нырп данное сообщение отправляем.
1: Самое соленое радио.

Обернись! Вдруг тот человек, который смотрит на тебя позади тебя, который стоит, он, может быть, ждет от тебя большого-большого привита, который ты прямо сейчас можешь отправить к нам на радио. Я озвучу, и он как удивится, как порадуется и будет делиться хорошим настроением весь день с тобой и со всеми близкими тоже. Давай, отправляй и поднимай настроение слушателям радио Салифэм и всем, кто тебя знает, и просто всем, кто с тобой сейчас рядом. Возможно, на работе, возможно, в огороде, возможно, где-нибудь еще.

Анна Брянцева поздравления оставила с днем рождения для Анастасии. Пожелала также здоровья и счастья. Анастасии не только здоровья и счастья, и просто всегда самых удачных дней. С днем рождения, Анастасию, поздравляем. Дальше. Любимого сына, папу, мужа, дедушку Магулина Сергея с юбилеем поздравляет. От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат. Еще 100 лет прожить желаем, не зная горе и утрат. Желаем только улыбаться, по пустякам не огорчаться, не нервничать и не болеть. А в общем, жить и не стареть. Поздравляем Сергея с днем рождения. Салют!

0: Красновишерск, Чердынь, Кудым, Каргубаха, Часовой, Добрянка, Суксун, Людиново. В общем, все, кто слушает радио СЛФМ на своей частоте в своем городе, срочно освободи свободную минуту, найди и пиши, пиши и еще раз пиши. Поздравляй или отправляй пламенный-пламенный привет. Серега Ильин отправляет свой привет всем, кто настроен на частоту радио СЛФМ. Отдельный привет Елене Тимгановой в поселок Вильба. Юлия Земского поздравления оставила с днем рождения для любимки, для дорогого сердцу человека. С днем рождения, Филипп, желаю тебе чудес, побольше исполнения целей и душевного сбогуздвия. Семейного счастья также пожелала Юлечка. Поздравляем Филиппа с днем рождения, тепла, счастья, радости и только самых вкусных треков.
1: После рекламы встречайте всем хитам хит. Дождитесь.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло в эфире Радио Соль ФМ. Меня зовут Александр Соловьев, приятно познакомиться. Давай скорее тоже подключайся к нашему общению, отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви. Вот это вот все очень доброе, веселое, позитивное, энергичное. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/lofm. Либо в личные сообщения группы, либо в чат видеотрансляции, либо где-нибудь под постом. Везде все найду, везде все прочту и озвучу. И телеграм-канал Радио Соль ФМ тоже работает. Если что, напиши туда, там тоже привет принимаю. Лена Щербак отправляет большой привет коллеге Тилюневой Ольге, которая работает в последнюю смену перед отпуском. Счастливый человек, Ольга! Большой вам привет, приятного отдыха. И когда уже отдохнете, вот этим зарядом отдыха, позитива и чего-нибудь еще хорошего, делитесь с коллегами потом. Ну или так, залетайте на работу во время отпуска. Да нет, я думаю, не стоит так делать. Ольге желаем приятного отдыха. Азария пишет нам: привет, любимая Соль ФМ, и особый музыкальный поклон ведущему, и вам тоже большой поклон. Только сейчас вот здесь кланяться не буду, а то головой ударюсь об стол. Хочу передать привет своей любимой дочурке Милене, которая находится сейчас в Оренбургской области, а также пламенный привет моей единственной подруге Алине. Девочки, я очень скучаю, всем желаю хорошего, светлого дня и позитивного настроения. Включите что-нибудь позитивное. Так, что у нас в ближайшее время? Мавик и Лолита, журналистка, не знаю, надеюсь, это позитивная песня. А Залику большой привет.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play. Соленый алё!

Продолжаем дарить теплые эмоции. Их же дарят и наши радиослушатели, что оставляют свои приветы и поздравления. На очереди поздравления от Юли. Она поздравляет подругу Татьяну с днем рождения. 30 лет ей исполняется. Пускай любимый тебя носит на руках. Жизнь одаривает приятными подарками, а удача сопровождает тебя всегда и во всем. Будь счастлива и наполняй свою жизнь красочными событиями, восхитительными путешествиями и желанными покупками. Татьяну поздравляем с днем рождения. Далее, также у нас есть поздравление от Алексея Мишенкова. Он поздравляет Ксюшу также с днем рождения, с 16-летием. Хочу поздравить Ксюшу Верютину с днем рождения. Желаю оставаться такой же забавной, классной и милой. Верить в себя и всегда идти до конца. С днем рождения, Ксюша!

0: Соленый алё. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Итак, дорогие друзья, у нас остается менее 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас, если есть что сказать в эфире Радио Соль ФМ.

0: Итак, программа по музыкальным заявкам с Алена Алло завершается. Озвучиваю уже последние сообщения на сегодня. Первое сообщение от Леси. Она поздравляет Бубареву Ольгу с днем рождения. Она очень светлый человечек, молодая девушка, работает в центре с детками, которые плохо слышат. Ольгу поздравляем с днем рождения. Терпение, терпение, еще раз терпение. Ну и, конечно же, чуть больше доброты вокруг. Это очень важно. Валентина также поздравляет подругу Марину с днем рождения. Желаю оставаться такой же жизнерадостной и энергичной. Любви, улыбок, доброты. От Валентины поздравления. На этом все, я с вами прощаюсь, но ненадолго. Завтра в 16:00 услышимся. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Все сложится. С новым Теннет Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В мае средний размер лимита по новым кредитным картам в Пермском крае составил 99 тысяч рублей, что на 1% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наибольшие средние лимиты в мае были зафиксированы в Москве – 144,5 тысячи рублей, Московской области – 131,5 тысячи и Санкт-Петербурге – 128,5 тысячи рублей. Банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики, уделяя основное внимание качеству заемщиков и ограничивая размеры одобряемых лимитов. Прокурор Александровска внес представление местной думе с требованием о досрочном прекращении полномочий двух депутатов, утративших доверие. По мнению надзорного органа, в действиях народных избранников выявлены факты несоблюдения требований федеральных законов о противодействии коррупции и об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. В прокуратуре сообщили, что дума не приняла меры по добровольному устранению нарушений. Это стало поводом для обращения надзорного органа в Александровский городской суд с административным исковым заявлением. О каких депутатах идет речь, не уточняется. В нашем крае на этой неделе ожидается умеренно теплая и дождливая погода. Как сообщает Гисцентр по ГНИУ, количество осадков может в 2-3 раза превысить норму, но они будут распределяться неравномерно из-за ливневого характера дождей. Самые сильные дожди ожидаются в среду и в конце недели. По температуре воздуха самым прохладным днем станет среда. Днем ожидается плюс 17, плюс 19. В остальные дни температура будет достигать 20-25 градусов. В выходные дни ожидается выход нового циклона из Прикаспия, который принесет порцию сильных дождей в южных и центральных районах Пермского края. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15-17 градусов, днем до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Восток Мотор дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Лысьве в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов приведут в порядок здания на улице Мира, Ленина, Кирова, Смышляева и других. Части из них предполагается вернуть исторический вид. Информация об этом размещена на сайте регионального фонда капремонта. Всего в списке более 40 объектов. У многих из них предполагается привести в порядок кровлю и фасады. Общая стоимость работ, которые должны завершиться до конца этого года, превышает 300 миллионов рублей. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского округа ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском. Как сказано в конкурсной документации, полигон твердых коммунальных отходов действует с 1966 года. С 1 января 2016 года он закрыт по решению суда. Площадь накопленного вреда окружающей среде составляет 12,5 гектаров. Объем отходов – 812 тысяч кубометров. Подрядчик должен разработать проект ликвидации полигона и получить положительное заключение госэкспертизы до 30 мая 2027 года. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. 15-й театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 27 по 29 июня. В программе этого года 9 творческих работ. 7 коллективов из Губахи, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Москвы рискнут приручить мятежный ландшафт горы Крестовой. Среди площадок – заброшенный шахтерский город-призрак Верхняя Губаха, берег реки Косьвы и всесезонный курорт Губаха. Особенность фестиваля – все постановки создаются в нетрадиционном театральном пространстве. Ландшафты становятся не просто фоном, а частью сценографии. Организаторы сохраняют естественную целостность природных объектов и формируют экологическую культуру жителей и гостей города. Билеты доступны на сайте театра «Доминанта». Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Бизнес, такси и их представители просят чиновников поменять правила игры в сфере пассажирских перевозок. Главное, что их волнует, это снятие ограничений на машины такси, которые не адаптированы под наши стандарты, и чтобы такси официально стало частью транспортной стратегии. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Принятый порядок предоставления квоты на использование нелокализованных такси в размере 25% от общего числа имеет существенное ограничение. Он применим только к автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Национальная ассоциация автопарков констатирует, данная квота зачастую остается неиспользованной теми, кому она предназначена. Подтверждением этому служат данные столичного департамента транспорта, согласно которым из выделенной квоты в 22 281 автомобиля по состоянию на конец мая в региональной реестр такси было включено лишь 2 транспортных средства. Чувствуете, какая разница? Это свидетельствует о явном расхождении между законодательной нормой и текущей рыночной ситуацией. Квота, рассчитанная на значительное количество автомобилей, практически не востребована из-за ее ограниченного применения к узкому кругу физических лиц. В то же время юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, формирующим профессиональный и налогооблагаемый сегмент рынка такси, данная квота остается невозможной. В связи с этим выдвигается предложение о пересмотре законодательства с целью распространения квоты на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предполагается, что реализация данного предложения обеспечит равные конкурентные условия, позволит легально использовать нелокализованные автомобили таксопарком, предотвратив их фиктивное переоформление на физических лиц, таким образом повысит фактическую эффективность использования данной нормы закона и, соответственно, квоты.
0: Автомобильные факты.
1: Общественный совет по развитию такси вслед за Национальной ассоциацией автопарков обратился к правительству с инициативой включить легковое такси в транспортную стратегию до 2036 года с прогнозом до 2050 года, который я уже неоднократно касался. Среди предложенных мер – государственная поддержка обновления автопарка, развитие цифровых систем контроля и безопасности, помимо этого повышение доступности для семей с детьми и маломобильных граждан, а также улучшение условий для самозанятых перевозчиков и формирование долгосрочной стратегии. По оценкам Совета, ежегодный оборот сферы такси достигает в настоящее время от 2 до 2,5 триллионов рублей, а услугами такси пользуются более 70 миллионов человек, совершая почти 3,5 миллиарда поездок. Поэтому игроки рынка отмечают, что отсутствие такси в долгосрочном государственном планировании, несмотря на его масштаб и социальную значимость, приводит к противоречивым регуляторным решениям. Вполне ожидаемо, представители отрасли и эксперты, конечно, по-разному отнеслись к этому. С одной стороны, расширение механизма квотирования потребует дополнительного администрирования, что существенно увеличит и без того высокую нагрузку на региональные органы власти. А чем сложнее становится механизм распределения таких квот, тем же понятно, тем выше риск возникновения непрозрачных схем и процедур и, соответственно, коррупционной составляющей. С другой же стороны, начинает работать жизненная истина – лучший враг хорошего, поскольку это влечет за собой, как вы сами понимаете, негативные экономические и социальные последствия. Уход части перевозчиков в тень с сокращением налоговых поступлений или же вообще прекращение деятельности другими, что вызывает рост дефицита водителей, повышение стоимости поездок и увеличение нагрузки на общественный транспорт. Поэтому иногда просто складывается такое впечатление, что все вот эти нововведения ничего принципиально нового не принесут, кроме того, что повиснут на плечах пассажиров. Поэтому и предполагается, что интеграция такси в транспортную стратегию позволит сформировать единую государственную политику, направленную на устойчивое развитие отрасли, а не вновь на ловлю рыбы в мутной воде. Обещаю вам следить за развитием данной темы и по мере поступления новой информации, разумеется, доводить ее до вас. Удачи!
0: За баранкой!
2: Нам 10 лет. Соль-ФМ. Погода.
3: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15-17 градусов, днем до 17-19 градусов тепла.
2: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. ООО «Газпром Межрегион Газпирм» намерен обратиться с заявлением о признании несостоятельным АО «Соликамскбумпром». Соответствующее сообщение появилось в «Парк Интерфакс». Сумма требований не указана. Отметим, чистый убыток АО «Соликамскбумпром» по итогам 2025 года составил 4,8 миллиарда рублей. В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года предприятие было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. О намерении подать заявление с требованием банкротства комбината до этого сообщили еще несколько компаний. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние. В этом году 6 муниципалитетам Пермского края выделят из краевого бюджета около 27 миллионов рублей субсидий для развития туристической инфраструктуры. Это следует из проекта постановления краевого правительства. Согласно документу, Соликамск получит около 11 миллионов, Кунгур – 9,3 миллиона рублей, Кудымкар – 4,5 миллиона, Березники – 810 тысяч, Краснокамск – 683 тысячи рублей, Лысьва – 594 тысячи. И в продолжении темы, сервис «Суперджоп» спросил пермяков, где бы они хотели провести идеальный отпуск. 44% ответили, что лучшим вариантом считают отпуск в России. Треть опрошенных предпочли зарубежную поездку, 26% не смогли определиться. При этом мужчины чаще женщин голосовали за внутренний туризм. Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых выбрали 37% опрошенных. Среди старшего поколения лидирует внутренний туризм, почти половина опрошенных. Среди заграничных направлений пермяки чаще всего выбирали Турцию, Италию и Таиланд. В России самым популярным местом отдыха стали Сочи и Адлер. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

Ибрагим Канате покинул клуб. Торпедо готовится к открытию новой домашней арены. Краснодар сыграет 3 матча во время сборов. Подробности далее. Микрофон Роман Мещеряков. Здравствуйте. Краснодар опубликовал расписание контрольных матчей на летних сборах команды. 25 июня «Быки» сыграют с ПСК, 11 июля с Ростовом, а 19 числа с Балтикой. Все матчи пройдут на стадионе Академии Краснодара. Напомню, что в прошлом сезоне РПЛ команда Мурада Мусаева дошла до суперфинала ФНБ-Кубка России, где уступила «Спартаку». «Торпедо» сыграет первый матч 14 августа на «Волга-арене» с «Динамо» без зрителей. Предварительно запланировано, что матч состоится на этой арене. Для нее он будет тестовым. Игра будет без зрителей, цитирует ТАСС председателя совета директоров Нижегородского клуба Максима Гафурова. Дворец начал строиться в июле 2022-го. Основные работы завершились в марте этого года. Он вмещает почти 12,5 тысяч зрителей. Крылья Советов объявили о подписании 3-летнего контракта с защитником Никитой Черновым. 1 июня об уходе 30-летнего россиянина сообщил «Спартак». В прошлом сезоне футболист играл за самарский клуб на правах аренды. Ранее Чернов играл за команду с 2019 по 2021 год. Всего защитник провел за «Крылья Советов» 100 матчей, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи. «Реал» объявил о переходе Ибрагима Канате. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним французом рассчитано на 4 года, до лета 2030-го. Канате является воспитанником «Соши», за который играл в сезоне 2016-17. Также игрок выступал за «Лейпциг» и «Ливерпуль». Канате провел за английскую команду 183 матча, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. 31 мая мерсисайдцы объявили об уходе защитника по окончании сезона. «Интер» объявил о продлении контракта с «Киво». Об этом сообщает пресс-служба «Миланцев». Новое соглашение с 45-летним румынским специалистом рассчитано до 2028 года. Предыдущий договор истекал летом следующего года. «Киво» возглавляет «Интер» с лета 2025 года, а под его руководством команда выиграла серию А и Кубок Италии в прошедшем сезоне. До этого «Киво» работал в молодежных командах «Интера» и тренировал «Парму». На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока!

0: вкусом. Живи со вкусом. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15-17 градусов, днем до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000 и 64 от 12 августа 2011 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все сложится. С новым Тенет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Я катаюсь.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Счетная палата России опубликовала доклад о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов страны в январе-мае 2026 года. Согласно документу, по состоянию на 1 апреля этого года в консолидированный бюджет Пермского края было зачислено 26,5% от общей суммы собранных налогов. Остальные 73,5% направлены в федеральный бюджет. По объему перечислений собранных налогов в бюджет страны Пермский край занимает 4-е место среди регионов России после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Оренбургской области. В прошлом году в Пермском крае произошло 15 аварий с детьми, которые управляли мопедами и питбайками. Это на 71% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в госавтоинспекции Прикамья. Количество ДТП с мотоциклами и квадроциклами выросло на 655%. Всего произошло 48 аварий, в которых двое погибли и 46 человек получили травмы. 40 из 48 аварий произошли по вине детей, которые сели за руль без знаний и навыков правил дорожного движения. С начала этого года в регионе зафиксировано уже 9 таких аварий. Чаще всего они происходили в Пермском округе и в отдаленных районах Перми. В нашем крае 26 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это ежегодное событие, которое проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Ярмарка объединится искателей и работодателей из разных отраслей – промышленности, агропромышленного комплекса, общественного питания, сферы услуг. Предприятия представят вакансии с конкурентной зарплатой и возможностями карьерного роста. Для участников предусмотрены практические занятия по подготовке к собеседованию, открытый диалог с работодателями, консультации по программам обучения и летнему трудоустройству, а также знакомство с вакансиями для подростков «Хочу работать». Мероприятия пройдут во всех офисах Кадрового центра работы России по Пермскому краю. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов вечера.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Дискуссия о том, является ли купирование хвостов у собак жестоким пережитком или важной мерой безопасности, привела к расколу в кинологическом сообществе. Исторически эта практика не имела отношения к внешнему виду животного. Для рабочих собак хвост был уязвимым местом. Охотничьи породы могли получить серьезные травмы в густых зарослях, а служебные псы рисковали потерять маневренность, если противник схватил бы их за хвост. Даже в Древнем Риме существовали заблуждения о том, что обрезание хвоста защищает щенков от бешенства, что способствовало закреплению этой процедуры на века. Экономические причины также сыграли роль. В Англии 18 века купированный хвост служил доказательством рабочего статуса собаки для освобождения от налога, что привело к распространению купирования даже среди пород, не нуждавшихся в этом. Со временем функциональная необходимость уступила место эстетическому стандарту. И мы привыкли к определенным породам именно в таком бесхвостом виде.
0: Территория фактов. Лето в ритме города.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15-17 градусов, днем до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
0: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города, в ритме края.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода, дожди, грозы и сильный ветер. Утром до 15-17 градусов, днем до 17-19 градусов тепла.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Алло, алло.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Соляной столицы. Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще. Еще.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.